безвольно славны вдали, гукот магистрали пунилу, как ветви покрыта. Слунце праží до střech, дома добрý постřeh, трошку того бронзу нахytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, слунко в žlutém tričku, кто by se bál, nádech, výdech, nádech,